0: Татьяна.
1: Вини из Даравису. Команда Дилдас на четыре.
2: Команда Дил четыре. Мускулю Петрикс.
3: Капец. Savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?